Планета FM. Идеальное сочетание. Планета

0: в Оренбуржье 6 часов утра. Планета FM.
1: This is good. I told you.

Планета FM. 87.9 FM. Радио города

Планета FM. Планета FM в ритме города.

0: Ксения Аланская, здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». 17 пляжей в Оренбургской области безопасны для отдыха. Как сообщили в правительстве региона, эти места для купания прошли необходимые проверки и соответствуют требованиям безопасности. 6 из них в Сулелецке, 3 в Бузулуке, 2 в Орске и 1 в областном центре. Это пляж на набережной реки Урал в районе автомобильного моста по улице Донгусской. С 18 июня к открытию планируется пляж оздоровительного лагеря «Родник» в Новотроицке. В Оренбурге в четвертый раз прошел единый день приема участников СВО. Обратилось более сотни заявителей. В том числе поступают вопросы по техническим средствам реабилитации, которые не входят ни в региональный, ни в федеральный перечень. Один из примеров – заявитель получит шагающую коляску, которую удобно использовать на лестницах во многоквартирных домах. Двоим обратившимся по мерам соцподдержки удалось помочь в решении их вопросов непосредственно в ходе приема. Следующий прием состоится 15 июля. О неблагоприятных погодных явлениях в Оренбургской области предупреждает МЧС. Днем 17 июня местами по области ожидается гроза. При этом максимальная температура воздуха составит +30, +31 градус, говорится в сообщении ведомства. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки», учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22, АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета ФМ в Абдулино на 103.1 ФМ. Планета ФМ. Ничего лишнего.

90-е с планетой FM. С планетой FM.

Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Неделя набирает обороты, а значит, самое время проверить, что приготовила для нас среда. Итак, Овны, день располагает к активным действиям. Тельцы, возможны приятные сюрпризы в личной жизни. Близнецы, будьте открыты для новых идей. Раки, хороший день для решения семейных вопросов. Львы, не упускайте шанс проявить свои таланты. Девы, организованность станет вашим главным преимуществом. Весы, звезды советуют уделить внимание своему здоровью. Скорпионы, удачный день для переговоров. Стрельцы, смелость поможет достичь желаемого. Козероги, сохраняйте спокойствие в спорных ситуациях. Водолеи, ожидаются интересные знакомства. И в заключении, рыбы, день благоприятен для творчества. На этом у меня все. Пусть сегодняшний день принесет вам яркие впечатления и хорошие новости. Отличной среды!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
8: Подробности в организации условий вместе порядке розыгрыша на кассе комплекса.
9: Период участия в акции с 24 февраля. По 2 августа этого года. 0+.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный. 12 километр.
13: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
14: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
15: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.

0: акции. Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета ФМ. Больше, чем музыка. В Оренбурге 8:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». 17 пляжей в Оренбургской области безопасны для отдыха. Как сообщили в правительстве региона, эти места для купания прошли необходимые проверки и соответствуют требованиям безопасности. 6 из них в Сулелецке, 3 в Бузулуке, 2 в Орске, 1 в областном центре. Это пляж на набережной реки Урал в районе автомобильного моста по улице Донгусской. С 18 июня к открытию планируется пляж оздоровительного лагеря «Родник» в Новотроицке. В Оренбурге в четвертый раз прошел единый день приема участников СВО. Обратилось более сотни заявителей. В том числе поступают вопросы по техническим средствам реабилитации, которые не входят ни в региональный, ни в федеральный перечень. Один из примеров – заявитель получит шагающую коляску, которую удобно использовать на лестницах во многоквартирных домах. Двоим обратившимся по мерам соцподдержки удалось помочь в решении их вопросов непосредственно в ходе приема. Следующий прием состоится 15 июля. О неблагоприятных погодных явлениях в Оренбургской области предупреждает МЧС. Днем 17 июня местами по области ожидается гроза. При этом максимальная температура воздуха составит плюс 30, плюс 31 градус, говорится в сообщении ведомства. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки, идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки», учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22, АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Орске на 101.6 FM.

0: don't mind.
1: Погода.
2: На календаре 17 июня. В Оренбурге ясно. Существенных осадков в первой половине дня синоптики не обещают. Днем жарко, до плюс 30 градусов. Ветер западный, юго-западный, до 5 метров в секунду. В Орске также очень тепло, до плюс 29. На западе региона, в Бузулуке, более комфортно, плюс 27. И пока без осадков.
1: Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
1: Чанган Юни-С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютер. Академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.

0: официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
4: Где встречается такое, что земля над головой?
5: Не знаю, где?
4: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
5: Где?
4: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
5: О, это я знаю. В автокресле.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61. В строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Неделя набирает обороты, а значит, самое время проверить, что приготовила для нас среда. Итак, Овны, день располагает к активным действиям. Тельцы, возможны приятные сюрпризы в личной жизни. Близнецы, будьте открыты для новых идей. Раки, хороший день для решения семейных вопросов. Львы, не упускайте шанс проявить свои таланты. Девы, организованность станет вашим главным преимуществом. Весы, звезды советуют уделить внимание своему здоровью. Скорпионы, удачный день для переговоров. Стрельцы, смелость поможет достичь желаемого. Козероги, сохраняйте спокойствие в спорных ситуациях. Водолеи, ожидаются интересные знакомства. И в заключении, рыбы, день благоприятен для творчества. На этом у меня все. Пусть сегодняшний день принесет вам яркие впечатления и хорошие новости. Отличной среды!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: утро стало ярче. Планета FM.
1: Эти нежные касания, эти мысли расставания.

мысли дальше до предела. Я хотел скорей на волю, но не с тобою.

0: Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг Солнца.
1: Мы будем

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
5: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
6: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. I'm in love.

0: в Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска «Жилой ко», спецзастройщик «Каренбургстрой». О трагедии в Осикеевском районе сообщает МЧС по региону. В селе железнодорожная станция Заглядина из реки Большой Кинель местный житель извлек тело 49-летней женщины. Несчастный случай произошел на необорудованном пляже, отметили в ведомстве. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. В Оренбурге завершен ремонт крыши многоквартирного дома, пострадавшего при отражении атаки МБПЛА. Собственники получили выплаты и уже приступают к восстановлению квартир. Губернатор Евгений Солнцев поручил главе Оренбурга более внимательно отнестись к жителям самой пострадавшей квартиры. При необходимости им окажут дополнительную поддержку. До 1 августа все работы должны быть завершены. Глава региона Евгений Солнцев встретился с победителями предварительного голосования партии «Единая Россия» во время праймерис. Кандидатов поддержали более 170 тысяч оренбуржцев. Среди кандидатов на осенние выборы много новых лиц. Это ветераны СВО, в том числе участники кадровых проектов «Время героев» и «Герои Оренбуржья». Главная задача – провести избирательную кампанию открыто и честно. С конкретными результатами, отметил Солнцев. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой. Игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных, деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «Спецзастройщик Каренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: На календаре 17 июня. В Оренбурге ясно. Существенных осадков в первой половине дня синоптики не обещают. Днем жарко, до плюс 30 градусов. Ветер западный, юго-западный, до 5 метров в секунду. В Орске также очень тепло, до плюс 29. На западе региона в Бузулуке более комфортно, плюс 27. И пока без осадков.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
6: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
7: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
9: Подробности на tenet-oренбург.ru.
10: Семь. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
12: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
13: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
14: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
13: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
14: Ура, едем в чудо!
15: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
16: Подробности в организации условий вместе бренда розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
17: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
18: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75-90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167-90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
19: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.
20: I see you treat me.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Неделя набирает обороты, а значит, самое время проверить, что приготовила для нас среда. Итак, Овны, день располагает к активным действиям. Тельцы, возможны приятные сюрпризы в личной жизни. Близнецы, будьте открыты для новых идей. Раки, хороший день для решения семейных вопросов. Львы, не упускайте шанс проявить свои таланты. Девы, организованность станет вашим главным преимуществом. Весы, звезды советуют уделить внимание своему здоровью. Скорпионы, удачный день для переговоров. Стрельцы, смелость поможет достичь желаемого. Козероги, сохраняйте спокойствие в спорных ситуациях. Водолеи, ожидаются интересные знакомства. И в заключении, рыбы, день благоприятен для творчества. На этом у меня все. Пусть сегодняшний день принесет вам яркие впечатления и хорошие новости. Отличной среды!
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
5: Выгода указана для «Джили», «Акаванка», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
8: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
9: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
10: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
11: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего.
12: Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
13: В строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 10:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В аэропорту Оренбурга сегодня произошли изменения в расписании авиарейсов. Согласно информации электронного табло, задержаны вылеты в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Рейс Nordwind в северную столицу с 16 часов перенесли на 17:40. Вылет лайнера авиакомпании «Икар» в Сочи передвинули вовсе на следующий день с 17 на 18 апреля. Основной причиной задержек стала нестабильная ситуация в воздушном пространстве. В Оренбурге завершен ремонт крыши многоквартирного дома, пострадавшего при отражении атаки БПЛА. Собственники получили выплаты и уже приступают к восстановлению квартир. Губернатор Евгений Солнцев поручил главе Оренбурга более внимательно отнестись к жителям самой пострадавшей квартиры. При необходимости им окажут дополнительную поддержку. До 1 августа все работы должны быть завершены. В России с 1 сентября изменяются правила оказания платной медицинской помощи. Медорганизации должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Если пациент хочет получить услуги анонимно, он не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. При этом клиники обязаны четко фиксировать сроки оказания помощи. Ранее требовалось прописывать лишь общие условия и время ожидания. Оренбург-Коммунэлектросеть продолжает модернизацию электросетей региона. В этом году планируется заменить 78 километров линий электропередачи и 29 трансформаторных пунктов. В районных центрах обновляют линии, подводящие электричество непосредственно к каждому строению. В селе Осикеево реконструируют высоковольтную линию для магазинов, частных домов и соцобъектов. В Новотроицке построили новую линию для водозабора. Модернизация направлена на повышение надежности электроснабжения и создание резерва для новых абонентов. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: На календаре 17 июня. В Оренбурге ясно. Существенных осадков в первой половине дня синоптики не обещают. Днем жарко, до плюс 30 градусов. Ветер западный, юго-западный, до 5 метров в секунду. В Орске также очень тепло, до плюс 29. На западе региона в Бузулуке более комфортно, плюс 27. И пока без осадков.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую

0: Оплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый.

0: твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Теннет. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
1: Подробности на tennet-oренбург.ru. Цена Дель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 выпуска.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
4: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
5: А у вас есть шины?
6: Чтобы подешевле.
5: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
7: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
8: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
9: 18 июня в 11:00 в прямом эфире «Планета ФМ»
10: автодебаты.
9: Темой разговора станут ошибки участников дорожного движения, приводящие к ДТП с тяжелыми последствиями. Гость студии – начальник управления госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области Раим Рафиков. Задать вопрос можно в группе ВКонтакте «Радио Планета ФМ» 0+.
11: Автодебаты на «Планете ФМ».
12: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.
13: А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.

Планета FM. FM. Радио города.

Это FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: вчера.
1: Планета FM. Реклама.
2: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
3: Акция действительна на момент выхода рекламы.
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
5: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
6: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
7: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
8: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: В строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Доме Советов в эти минуты проходит 38-е заседание Законодательного собрания Оренбургской области 7-го созыва. На повестке дня около 40 вопросов. Депутаты заслушают доклад министра финансов области об исполнении областного бюджета за 2025 год. Также парламентарии рассмотрят предложение по новому гербу области и утвердят на должность нового уполномоченного по правам человека. На месте работает съемочная группа телеканала ОРТ. Подробности в программе «Новости дня». В Оренбургской области продолжают восстанавливать дома после разрушительного паводка 2024 года. Эту тему в числе других обсуждали в ходе очередного заседания правительства области. В Оренбурге из 94 пострадавших многоквартирных домов 14 отремонтировали в прошлом году. Еще 10 восстановят в этом, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В Орске в прошлом году отремонтировали 19, в текущем по плану 25. В 49 домах, признанных пострадавшими, работы выполняются за счет фонда капитального ремонта. Минпросвещение планирует включить фиджитал-спорт в школьную программу. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев. Сейчас проект тестируется в 59 школах. Апробация продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит эффективность системы. Замминистр пояснил, что основная задача фиджитал-спорта – оторвать ребенка от компьютера и вывести на улицу, мотивируя школьников совмещать компьютерные игры с традиционными видами спорта. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: На календаре 17 июня. В Оренбурге ясно. Существенных осадков в первой половине дня синоптики не обещают. Днем жарко, до плюс 30 градусов. Ветер западный, юго-западный, до 5 метров в секунду. В Орске также очень тепло, до плюс 29. На западе региона, в Бузулуке, более комфортно, плюс 27. И пока без осадков.
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни-С стал еще совершеннее. Легендарный

0: Ударный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
1: Подробные условия уточните в каталоге. Указана минимальная цена на Чанган Юни С. Комплектация люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
2: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45 22 77.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм, в ассортименте 75,90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167,90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: С начала года 1800 оренбуржцев нашли свою первую работу при содействии региональной службы занятости. Всего с января в кадровые центры области обратились 2800 человек, ранее не имевших опыта работы. Карьерные консультанты помогают таким соискателям находить оптимальные варианты трудоустройства.

Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Государственная инспекция труда информирует. Порядок ведения и хранения трудовых книжек утвержден приказом Минтруда России от 19 мая 2021 года номер 320-Н. Трудовые книжки в бумажном виде продолжают вести в отношении работников, которые не отказались от этого. Работникам, которые впервые поступают на работу, бумажные трудовые книжки не оформляются.
4: Строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
5: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова. Одинок точка.

0: Ужье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал АО», спецзастройщик «Оренбургстрой». Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожной аварии под Тотском. По предварительным данным, 15 июня недалеко от села Тотское 23-летний водитель «Лады Гранты» пошел на обгон в месте, где такой маневр запрещен, и врезался в «Рено Логан», который поворачивал налево. Водителя «Гранты» в тяжелом состоянии доставили в больницу. Губернатор Евгений Солнцев проверил реконструкцию городского сквера и аллеи Славы в Бугуруслане. В прошлом году территория выиграла конкурс проектов комфортной городской среды. В этом году идут работы по благоустройству. В сквере заменят покрытие, появятся зеленые насаждения, детская площадка и литературная аллея. На аллее Славы установят памятник погибшим участникам СВО. В саду имени Ленина появится сухой фонтан с зонами отдыха и велодорожками. Работы должны завершиться к 1 сентября, сказал Солнцев. В Оренбургской области продолжают восстанавливать дома после разрушительного паводка 2024 года. В Оренбурге из 94 пострадавших многоквартирных домов 14 отремонтировали в прошлом году, еще 10 восстановят в этом. В Орске в прошлом году отремонтировали 19, в текущем году по плану 25. В 49 домах, признанных пострадавшими, работы выполняются за счет фонда капитального ремонта. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, пространство для жизни, квартира с отделкой в современном жилом комплексе, отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые, спортивные площадки, просторные парковки. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1, телефон 20-33-22, АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: В Оренбурге наступило знойное лето, дневного максимума в плюс 30. К вечеру температура немного снизится до плюс 24 градусов. Сохраняется преимущественно малооблачная или ясная погода. В Орске плюс 29 и безветренно, от этого еще жарче. В Бузулуке плюс 27. Ветер южной четверти 3-5 метров в секунду. Осадки маловероятные.
0: Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стилей.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
2: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
5: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. 87.9 FM. Радио город.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Уф, жара!
5: Да ладно, Автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр Автопрестиж. Поймай цены на горячем. Поймай цены на горячем.
6: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Мерферка.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
9: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
10: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
13: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
14: В строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
15: В строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбурге прокуратура возбудила уголовное дело о невыплате заработной платы в охранной организации. Установлено, что директор фирмы задолжал 8 сотрудникам 740 тысяч рублей за период с февраля по май 2026 года. Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. После вмешательства прокуратуры предприняты меры для погашения долга перед сотрудниками, сообщили в надзорном ведомстве. В Оренбурге завершен ремонт крыши многоквартирного дома, пострадавшего при отражении атаки БПЛА. Собственники получили выплаты и уже приступают к восстановлению квартир. Губернатор Евгений Солнцев поручил главе Оренбурга более внимательно отнестись к жителям самой пострадавшей квартиры. При необходимости им окажут дополнительную поддержку. До 1 августа все работы должны быть завершены. Глава региона Евгений Солнцев проверил реконструкцию городского сквера и аллеи Славы в Бугруслане. В прошлом году территория выиграла конкурс проектов комфортной городской среды. В этом году идут работы по благоустройству. В сквере заменят покрытие, появятся зеленые насаждения, детская площадка и литературная аллея. На аллее Славы установят памятник погибшим участникам СВО. В саду имени Ленина появится сухой фонтан с зонами отдыха и велодорожками. Работы должны завершиться к 1 сентября, сказал Солнцев. В России предложили предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. С таким обращением к вице-спикеру Татьяне Голиковой обратились депутаты Госдумы. Получать эту меру соцподдержки семьи могли бы через госуслуги или соцзащиту. В зависимости от потребностей семьи, няни могут оставаться с детьми на несколько часов или более продолжительное время. Как считают авторы инициативы, эта мера снизит нагрузку на родителей и позволит избежать психологического выгорания. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: В Оренбурге наступило знойное лето, дневного максимума в плюс 30. К вечеру температура немного снизится до плюс 24 градусов. Сохраняется преимущественно малооблачная или ясная погода. В Орске плюс 29 и безветренно, от этого еще жарче. В Бузулуке плюс 27. Ветер южной четверти 3-5 метров в секунду. Осадки маловероятны.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Планета FM. Реклама.
2: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
4: Квартира плюс дача плюс гараж.
5: Опять все лето разрываться.
6: Зачем разрываться? Пора определяться.
7: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
8: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
9: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии.

0: Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
1: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
4: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация, лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду 1/4 века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
11: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: С начала года 1800 оренбуржцев нашли свою первую работу при содействии региональной службы занятости. Всего с января в кадровые центры области обратились 2800 человек, ранее не имевших опыта работы. Карьерные консультанты помогают таким соискателям находить оптимальные варианты трудоустройства.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

to touch your hand or

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
8: Подробности в организации условий вместе порядки розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
9: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
10: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
11: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
12: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
13: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
14: Ну что там?
15: Усталость и сонливость.
14: Да-да, совсем сонливый.
15: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
14: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: В строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбурге прокуратура возбудила уголовное дело о невыплате заработной платы в охранной организации. Установлено, что директор фирмы задолжал 8 сотрудникам 740 тысяч рублей за период с февраля по май 2026 года. Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. После вмешательства прокуратуры предприняты меры для погашения долга. Перед сотрудниками сообщили в надзорном ведомстве. В Оренбурге завершен ремонт крыши многоквартирного дома, пострадавшего при отражении атаки БПЛА. Собственники получили выплаты и уже приступают к восстановлению квартир. Губернатор Евгений Солнцев поручил главе Оренбурга более внимательно отнестись к жителям самой пострадавшей квартиры. При необходимости им окажут дополнительную поддержку. До 1 августа все работы должны быть завершены. Глава региона Евгений Солнцев проверил реконструкцию городского сквера и аллеи Славы в Бугруслане. В прошлом году территория выиграла конкурс проектов комфортной городской среды. В этом году идут работы по благоустройству. В сквере заменят покрытие, появятся зеленые насаждения, детская площадка и литературная аллея. На аллее Славы установят памятник погибшим участникам СВО. В саду имени Ленина появится сухой фонтан с зонами отдыха и велодорожками. Работы должны завершиться к 1 сентября, сказал Солнцев. В России предложили предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. С таким обращением к вице-спикеру Татьяне Голиковой обратились депутаты Госдумы. Получать эту меру соцподдержки семьи могли бы через госуслуги или соцзащиту. В зависимости от потребностей семьи, няни могут оставаться с детьми на несколько часов или более продолжительное время. Как считают авторы инициативы, эта мера снизит нагрузку на родителей и позволит избежать психологического выгорания. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.
2: I keep my worries to myself, but it's all right. I don't like to bother no one else.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: погоды.
1: В Оренбурге наступило знойное лето, дневного максимума в плюс 30. К вечеру температура немного снизится до плюс 24 градусов. Сохраняется преимущественно малооблачная или ясная погода. В Орске плюс 29 и безветренно, от этого еще жарче. В Бузулуке плюс 27. Ветер южной четверти 3-5 метров в секунду. Осадки маловероятные.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной.

0: А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oranburg.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: А у вас есть шины?
4: Чтобы подешевле.
3: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
6: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
7: Колодезные кольца. Бордюры. «Лимарк». 45-99-25.
8: 18 июня в 11:00 в прямом эфире «Планета ФМ»
9: автодебаты.
8: Темой разговора станут ошибки участников дорожного движения, приводящие к ДТП с тяжелыми последствиями. Гость студии – начальник управления госавтоинспекции МВД России по Оренбургской области Раим Рафиков. Задать вопрос можно в группе ВКонтакте «Радио Планета ФМ» 0+.
10: Автодебаты на «Планете ФМ».
11: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
6: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
7: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 15.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Два человека госпитализированы после дорожной аварии в Бугуруслане. Авария произошла накануне днем. Как сообщает пресс-служба УМВД, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. В результате автомобиль наехал на бордюрный камень. Затем он выехал на встречку, где столкнулся с «Хундай Солярис». От удара «Гранта» протаранила припаркованную «Лада Приора». Пассажиры «Гранта» и «Соляриса» госпитализированы. В Оренбурге прошло первое зональное совещание, посвященное предстоящей уборочной кампании. Его участниками стали представители 11 муниципалитетов. В этом году аграриям предстоит убрать более 4 миллионов гектаров. Одной из главных тем совещания стало обеспечение горюче-смазочными материалами. На фоне повышенного спроса в ряде регионов страны возникли сложности с поставками. Чтобы не допустить сбоев, в разгар сезона прорабатываются дополнительные логистические маршруты и варианты сотрудничества с соседними регионами, в том числе с Башкортостаном, Татарстаном и Казахстаном, передает телеканал ОРТ. Губернатор Евгений Солнцев проверил реконструкцию городского сквера и аллеи Славы в Бугуруслане. В прошлом году территория выиграла конкурс проектов комфортной городской среды. В этом году идут работы по благоустройству. В сквере заменят покрытие, появятся зеленые насаждения, детская площадка и литературная аллея. На аллее Славы установят памятник погибшим участникам СВО. В саду имени Ленина появится сухой фонтан с зонами отдыха и велодорожками. Работы должны завершиться к 1 сентября, сказал Солнцев. О неблагоприятных погодных явлениях в Оренбургской области предупреждает МЧС. В ближайшие сутки местами по региону ожидается гроза. Днем преимущественно в южных и центральных районах. Максимальная температура воздуха плюс 30 градусов. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Планета FM. Все свои.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00.

0: погоды.
1: В Оренбурге наступило знойное лето, дневного максимума в плюс 30. К вечеру температура немного снизится до плюс 24 градусов. Сохраняется преимущественно малооблачная или ясная погода. В Орске плюс 29 и безветренно, от этого еще жарче. В Бузулуке плюс 27. Ветер южной четверти 3-5 метров в секунду. Осадки маловероятные.
0: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75,90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167,90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
5: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают.

0: нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
1: Возрастное ограничение 12+.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Ты попался на крючок, как

0: Подписывайся на крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Back to 90-е с планетой FM.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: С начала года 1800 оренбуржцев нашли свою первую работу при содействии региональной службы занятости. Всего с января в кадровые центры области обратились 2800 человек, ранее не имевших опыта работы. Карьерные консультанты помогают таким соискателям находить оптимальные варианты трудоустройства.
0: Планета FM 87.9 FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета F.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Житель Оренбурга приговорен к 9 годам лишения свободы за смертельные избиения сожительницы. Инцидент произошел в марте. Как сообщили в Следственном комитете, будучи пьяным, в квартире знакомых на улице Геннадия Донковцева, затем в своей квартире на почве конфликта мужчина нанес женщине множественные удары. От полученных травм потерпевшая скончалась. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строго режима. 2 100-бальных результата на ЕГЭ показали выпускницы Оренбурга. Это учащиеся школы номер 34 и лицея номер 9 областного центра. Вероника Луценко набрала максимальный балл по русскому языку и литературе. Софья Сороченко – по русскому и химии. Всего же главный государственный экзамен в этом году на 100 баллов сдали 43 выпускника. Это больше, чем в прошлом году. Как отметил губернатор Евгений Солнцев, на сегодня в регионе уже 67 100-бальников. Это результаты лишь по 4 предметам, итоги которых стали известны. В Оренбургской области продолжают восстанавливать дома после разрушительного паводка 2024 года. Эту тему в числе других обсуждали в ходе очередного заседания правительства области. В Оренбурге из 94 пострадавших многоквартирных домов 14 отремонтировали в прошлом году. Еще 10 восстановят в этом, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В Орске в прошлом году отремонтировали 19, в текущем по плану 25. В 49 домах, признанных пострадавшими, работы выполняются за счет фонда капитального ремонта. Дом памяти приглашает на бесплатные экскурсии. Грозно грянула война. В рамках Дня памяти и скорби посетители познакомят с основной экспозицией Дома памяти и выставкой «Судьбы, опаленные войной». Она позволяет ближе познакомиться с судьбами героев через фронтовые письма, документы, награды, фотографии и военную экипировку времен войны. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Оренбурге на 87.9 FM.

0: погоды.
1: В Оренбурге наступило знойное лето, дневного максимума в плюс 30. К вечеру температура немного снизится до плюс 24 градусов. Сохраняется преимущественно малооблачная или ясная погода. В Орске плюс 29 и безветренно, от этого еще жарче. В Бузулуке плюс 27. Ветер южной четверти 3-5 метров в секунду. Осадки маловероятны.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
5: Зачем разрываться? Пора определяться.
6: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
7: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
8: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
9: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: А у вас есть шины?
13: Чтобы подешевле.
12: Фирменные.
14: На которые шиномонтаж бесплатно.
12: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
15: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
6: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
7: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
8: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Житель Оренбурга приговорен к 9 годам лишения свободы за смертельные избиения сожительницы. Инцидент произошел в марте. Как сообщили в Следственном комитете, будучи пьяным, в квартире знакомых на улице Геннадия Донковцева, затем в своей квартире на почве конфликта мужчина нанес женщине множественные удары. От полученных травм потерпевшая скончалась. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима. 200-бальных результата на ЕГЭ показали выпускницы Оренбурга. Это учащиеся школы номер 34 и лицея номер 9 областного центра. Вероника Луценко набрала максимальный балл по русскому языку и литературе. Софья Сороченко – по русскому и химии. Всего же главный государственный экзамен в этом году на 100 баллов сдали 43 выпускника. Это больше, чем в прошлом году. Как отметил губернатор Евгений Солнцев, на сегодня в регионе уже 67 стобальников. Это результаты лишь по четырем предметам, итоги которых стали известны. В Оренбургской области продолжают восстанавливать дома после разрушительного паводка 2024 года. Эту тему в числе других обсуждали в ходе очередного заседания правительства области. В Оренбурге из 94 пострадавших многоквартирных домов 14 отремонтировали в прошлом году. Еще 10 восстановят в этом, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В Орске в прошлом году отремонтировали 19, в текущем по плану 25. В 49 домах, признанных пострадавшими, работы выполняются за счет фонда капитального ремонта. Дом памяти приглашает на бесплатные экскурсии. Грозно грянула война. В рамках Дня памяти и скорби посетители познакомят с основной экспозицией Дома памяти и выставкой «Судьбы, опаленные войной». Она позволяет ближе познакомиться с судьбами героев через фронтовые письма, документы, награды, фотографии и военную экипировку времен войны. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: В Оренбурге наступило знойное лето, дневного максимума в плюс 30. К вечеру температура немного снизится до плюс 24 градусов. Сохраняется преимущественно малооблачная или ясная погода. В Орске плюс 29 и безветренно, от этого еще жарче. В Бузулуке плюс 27, ветер южной четверти 3-5 метров в секунду. Осадки маловероятные.
0: Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютер. Академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня отправляемся сразу в два места, чтобы узнать историю одного из первых протестантских храмов в Оренбурге. В 1767 году императрица Екатерина II издала указ, в соответствии с которым в Оренбургской губернии создается Евангелическо-лютеранская церковь, объединившая в себе 33 общины поселенцев. Но в первые десятилетия жизни Оренбурга у лютеран на территории города не было своего молельного дома. Здание церкви появилось в 1772 году на улице Большой, ныне улица Советская. Это была деревянная постройка на высоком каменном цоколе. Вход находился с северного торца здания. Архитектор неизвестен, но им мог быть Иоганн Вернер Мюллер, проживавший в то время в Оренбурге. В 18 столетии здание лютеранской церкви оживляло квартал от современной улицы Максима Горького до набережной как своим довольно значительным объемом, так и необычностью архитектуры, хотя ни башен, ни шпилей у здания не было, так же, как и колокольни. В 19 столетии храм дважды перестраивали. В 1843 году он стал кирпичным и приобрел другой вид. Церковь была закрыта в 1930-х годах 20 века. Позже здание было снесено, а на его месте возведен дом для медицинского училища. Во время Великой Отечественной войны именно здесь разместился Харьковский медицинский институт, на базе которого создан Оренбургский государственный медицинский университет. В конце 80-х годов произошло возрождение лютеранских общин в нашем регионе. В Оренбурге община была зарегистрирована в 1992 году, а в 1999 построено и освящено новое здание Евангелической лютеранской церкви на улице Правды 20. Что касается истории лютеранства в Оренбургском крае, то можно отметить, что в 2022 году Евангелическая лютеранская церковь Оренбурга отметила юбилей 255 лет, а также 20-летие возрожденной лютеранской общины. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: С начала года 1800 оренбуржцев нашли свою первую работу при содействии региональной службы занятости. Всего с января в кадровые центры области обратились 2800 человек, ранее не имевших опыта работы. Карьерные консультанты помогают таким соискателям находить оптимальные варианты трудоустройства.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
5: Зачем разрываться? Пора определяться.
6: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
7: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
8: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
9: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 500303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
13: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
14: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
13: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
14: Ура, едем в чудо!
15: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. 5-й вход.
16: Подробности в организации условий вместе были разрешены на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
17: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
18: Строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
19: В строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал», АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». На трассе Ташла и Лек столкнулись две иномарки. Как сообщает телеканал ОРТ со ссылкой на очевидцев, один из автомобилей протаранил джип Land Cruiser, который остановился на перекрестке, чтобы свернуть на второстепенную дорогу. Обстоятельства аварии будут устанавливать полицейские. В Оренбурге продолжаются проверки автобусных маршрутов. 16 июня начальник управления пассажирского транспорта Максим Фазулин проконтролировал работу автобусов номер 79Н и 50Н. Проверяли техническое состояние, частоту салонов, путевые листы и предрейсовые медосмотры водителей. Обнаружены недочеты, часть из которых устранили сразу. По остальным обозначены сроки. Рейды на других маршрутах запланированы на ближайшие дни. 2 100-бальных результата на ЕГЭ показали выпускницы Оренбурга. Это учащиеся школы номер 34 и лицея номер 9 областного центра. Вероника Луценко набрала максимальный балл по русскому языку и литературе. Софья Сороченко – по русскому и химии. Всего же главный государственный экзамен в этом году на 100 баллов сдали 43 выпускника. Как отметил губернатор Евгений Солнцев, на сегодня в регионе уже 67 100-бальников. Это результаты лишь по 4 предметам, итоги которых стали известны. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Кувандыке на 103.1 FM.

0: погоды.
1: В Оренбурге наступило знойное лето, дневного максимума в плюс 30. К вечеру температура немного снизится до плюс 24 градусов. Сохраняется преимущественно малооблачная или ясная погода. В Орске плюс 29 и безветренно, от этого еще жарче. В Бузулуке плюс 27. Ветер южной четверти 3-5 метров в секунду. Осадки маловероятны.
0: Планета FM. FM. Радио города.

0: Оренбург. Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
1: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
2: Уф, жара.
3: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Мерферта.
4: BLG. Надежность в движении.
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44-91-91.
8: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
10: А у вас есть шины?
11: Чтобы подешевле.
10: Фирменные.
12: На которые шиномонтаж бесплатно.
10: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
13: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
14: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
15: Держи дистанцию 3 секунды.
16: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть.

Планета FM. FM. Радио города.

это FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM в ритме города О. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУ «СЗ Оренбург 100». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
5: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
6: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
7: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
8: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75,90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167,90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
9: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
10: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
11: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
12: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61. В строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
14: Ярко звезды светили.

0: В Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал» АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Мостовые сооружения Оренбурга в ближайшие два года ждет масштабное обновление в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Капитальный ремонт моста через Урал по улице Донгусской завершат осенью. Путепровод на пересечении улиц Донгусской и Беляевской реконструируют в 2027 году. Реконструкция моста на проспекте Братьев Коростелевых завершится до конца года, сообщили в правительстве региона. Исполнение областного бюджета за 2025 год обсудили на заседании законодательного собрания. Несмотря на недополученные доходы от бизнеса в размере 15 миллиардов рублей, сохранили все социальные обязательства. При бюджете в 150 миллиардов рублей почти 120 направили на соцсферу. Так, на образование было выделено более 42 миллиардов рублей, на здравоохранение свыше 13 миллиардов. Значительная часть средств пошла на поддержку участников СВО и членов их семей. Это еще 15 миллиардов рублей бюджета. Накануне Дня памяти и скорби в сквере Славы у Вечного огня в Орске пройдет международная патриотическая акция «Огненные картины войны». В этом году арчане выложат горящими свечами изображения мужчины и женщины у станка. Они стоят на фоне завода и держат в руках гильзу от снаряда, символ трудового подвига тыла. В акции примут участие более 100 волонтеров. 7 тысяч свечей зажгут в том числе участники СВО. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал», удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22, АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Шерлыке на 104.5 FM.

0: Погода.
1: В Оренбурге наступило знойное лето, дневного максимума в плюс 30. К вечеру температура немного снизится до плюс 24 градусов. Сохраняется преимущественно малооблачная или ясная погода. В Орске плюс 29 и безветренно, от этого еще жарче. В Бузулуке плюс 27. Ветер южной четверти 3-5 метров в секунду. Осадки маловероятные.
0: Планета FM. Больше, чем музыка.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
6: Доверяйте свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
10: Выгода указана для «Джили» «Акаванга» все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдин» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
11: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
13: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
14: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
15: Внимание, Оренбург!

0: Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: С начала года 1800 оренбуржцев нашли свою первую работу при содействии региональной службы занятости. Всего с января в кадровые центры области обратились 2800 человек, ранее не имевших опыта работы. Карьерные консультанты помогают таким соискателям находить оптимальные варианты трудоустройства.
0: Планета FM. FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: У аппарата я и моя Маша. И на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей. Нам с колбой на душе всегда светло.
4: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория».
5: 18+.
6: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение Медгарда, берег Урала 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
9: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
10: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
11: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
10: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
12: Ура, едем в чудо!
13: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
14: Подробности в организации условий вместе вряд ли разрешат на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
15: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
16: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
17: В строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61. В строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал», АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Мостовые сооружения Оренбурга в ближайшие 2 года ждет масштабное обновление в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Капитальный ремонт моста через Урал по улице Донгусской завершат осенью. Путепровод на пересечении улиц Донгусской и Беляевской реконструируют в 2027 году. Реконструкция моста на проспекте Братьев Коростелевых завершится до конца года, сообщили в правительстве региона. Исполнение областного бюджета за 2025 год обсудили на заседании законодательного собрания. Несмотря на недополученные доходы от бизнеса в размере 15 миллиардов рублей, сохранили все социальные обязательства. При бюджете в 150 миллиардов рублей почти 120 направили на соцсферу. Так, на образование было выделено более 42 миллиардов рублей, на здравоохранение свыше 13 миллиардов. Значительная часть средств пошла на поддержку участников СВО и членов их семей. Это еще 15 миллиардов рублей бюджета. Накануне Дня памяти и скорби в сквере славы у Вечного огня в Орске пройдет международная патриотическая акция «Огненные картины войны». В этом году арчане выложат горящими свечами изображения мужчины и женщины у станка. Они стоят на фоне завода и держат в руках гильзу от снаряда – символ трудового подвига тыла. В акции примут участие более 100 волонтеров. 7 тысяч свечей зажгут, в том числе участники СВО. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал», удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22, АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ. Вабдуллина. На 103.1 FM.

0: Погода.
1: В Оренбурге наступило знойное лето, дневного максимума в плюс 30. К вечеру температура немного снизится до плюс 24 градусов. Сохраняется преимущественно малооблачная или ясная погода. В Орске плюс 29 и безветренно, от этого еще жарче. В Бузулуке плюс 27. Ветер южной четверти 3-5 метров в секунду. Осадки маловероятны.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и

0: звоните 37 27 67. Код города 3532.
1: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган ЮНИ-С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
2: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92 20 92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
3: 18 июня в 11:00 в прямом эфире «Планета ФМ» автодебаты. Темой разговора станут ошибки участников дорожного движения, приводящие к ДТП с тяжелыми последствиями. Гость студии – начальник управления госавтоинспекции МВД России по Оренбургской области Раим Рафиков. Задать вопрос можно в группе ВКонтакте «Радио Планета ФМ» 0+.
4: Автодебаты на «Планете ФМ».
5: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.

0: Про двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Планета FM. Реклама.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: С начала года 1800 оренбуржцев нашли свою первую работу при содействии региональной службы занятости. Всего с января в кадровые центры области обратились 2800 человек, ранее не имевших опыта работы. Карьерные консультанты помогают таким соискателям находить оптимальные варианты трудоустройства.
0: Планета FM.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Если взаимно, тогда я останусь. Планета FM 87.9 FM. Nossa! Nossa!

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Планета FM.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. В самом сердце. Yeah, baby.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Докопите тебя. Докопите тебя.
1: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переживай.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где-то прорастает.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. В самом сердце.